0: ша-ша-ша-ша-ша-ша-ша.
1: Мои Ли, мои Григори, унди плекасма? Или ту жака?
2: Бини, мама.
1: Григори ту фака тромпета?
2: Бини, мама.
1: Шо трек латоба, бай?